0: Продукция,
1: есть на нас, зажигание.
0: Петр, я говорю один, зажигание.
2: Понял, остается зажигание.